Они уходят с нами дальше этих детских комнат. Не забываем, кто мы и то, о чем с тобой мечтали. Но музыка напомнит все то, что забывать мы стали. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать. Не рви цветы, чтоб просто подарить. Они, как ты, хотят красиво жить.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Включайся.
1: В Бобруйске 7 часов утра.

0: Уважаемые жители города Бобруйска и прилегающих районов, Бобруйские электрические сети информируют, что нарушение целостности электросчетчика и применение устройств, искажающих показания, фиксируется счетчиком и являются основанием для привлечения к административной ответственности, наложения штрафа, а также возмещения суммы причиненного ущерба.
1: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: все жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Бобруйску нужен бизнес. Бизнесу нужен банк. Бобруйску нужен бизнес. Бизнесу нужен банк. БНБ! БНБ!
2: Откройте счет для бизнеса в отделении БНБ Банка в Бобруйске на Горького 8Б. Платите всего одну копейку в месяц за счет весь год, меняйте валюту, отправляйте переводы. Бизнесу Бобруйска в БНБ Банк. Подробнее на BNB Buy и по телефону 7309.
3: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
4: Пора в ОМА! До 1 ноября дрель шуруповерт Вергер 12 вольт с двумя аккумуляторами всего 155 рублей. С гарантией целых 24 месяца. Если за инструментом, то в ОМА! Подробности по номеру 536-4500 и на сайте ОМА.бай.
5: Мама!
6: Мама!
5: Мам!
6: Мамочка!
7: Да, солнышко?
6: Я люблю тебя!
8: Дарите свою любовь вместе с Синкарат. Скидки до 75%. И только с 9 по 16 октября кольцо с бриллиантом 1 карат за 1999 рублей. Синкарат. Дарите любовь. Подробности на сайте simkarat.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
9: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
10: Сделано в Беларуси.

0: Такси 7850.
1: Скачай приложение, закажи, получи кэшбэк 5% и оплати поездку бонусами.
0: Все качают, все звонят. Такси 7850.
2: Отличные новости! Гипермаркет Билд запускает акцию «День соседа». До конца октября каждую субботу скидка минус 12% на весь ассортимент для иногородних покупателей. Чтобы получить скидку, нужно предъявить паспорт с пропиской. Ждем вас за покупками. Гипермаркет Билд. Город Бобруйск, улица Минская, 138.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: Бобруйске 8 часов утра.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Александр Лукашенко подписал указ, который направлен на упорядочение и регулирование национального рынка экспедиторских услуг. Закреплены требования к курьерам, предусмотрены механизмы включения сведений о них в реестр и исключения из него за нарушение установленных требований. В Беларуси проходит специальное учение «Барьер-2026». Военнослужащие совместного формирования радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ приступили к практическим действиям. Еженедельное оперативное совещание провел председатель Бобруйского горисполкома Максим Гурин. В центре внимания текущие вопросы, доклады руководителей Бобруйского завода КПД, Управления по труду, занятости и социальной защите ведомства КУП ДЭП города Бобруйска. Подробнее на bobrlife.by. 15 октября с 9 до 12 на территории Могилевской области будет проводиться проверка системы оповещения с включением электросирен. Никаких действий предпринимать не следует. В трудовых коллективах Бобруйска 15 октября пройдет единый день информирования. Тема «Традиционные ценности белорусов. Семья, общество, государство». Для улучшения демографической ситуации в республике сформирована действенная система правовой защиты материнства, отцовства и детства. В Бобруйском общежитии на улице 50 лет ВЛКСМ прошли профилактические мероприятия. Инспекторы МЧС пояснили жильцам, какие правила пожарной безопасности необходимо соблюдать в комнатах и в здании. 15 октября с 10 до 12 дня Управление социальной защиты администрации Ленинского района проведет прямую телефонную линию в единый день консультирования, который приурочен к неделе родительской любви. Выслушают вопросы защиты семей с детьми.
1: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
2: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80225-43-6806, 43-67-08. УАО «Комбинат школьного питания Куполинка» требуется повар, кухонные рабочие. Обращаться по телефону 80225-72-12-78 с 8.00 до 16.00. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 5. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области будет преобладать пасмурная погода. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер юго-восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 12. Влажность 55%, атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены благодаря метам. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.
3: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.

0: не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: 78-50. Такси. Сколько хочешь колеси.
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
3: Пора в ОМА. До 1 ноября сушилка для белья напольная за 39,99. Полотенце махровое 70 на 130 сантиметров за 9,99. Постельное белье Art Home со скидкой до 40%. Если за товарами для дома, то в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте OMA.by.
4: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке «Белвэп» получил кредит 90% от стоимости квартиры на 25 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
2: Такси 7850.
3: Скачай приложение, закажи, получи кэшбэк 5% и оплати поездку бонусами.
2: Все качают, все звонят. Такси 7850.
4: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044. Радио с повышенным содержанием музыки. Zephyr FM.
5: Знаешь,

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Отличные новости! Гипермаркет Билд запускает акцию «День соседа». До конца октября каждую субботу скидка минус 12% на весь ассортимент для иногородних покупателей. Чтобы получить скидку, нужно предъявить паспорт с пропиской. Ждем вас за покупками. Гипермаркет Билд. Город Бобруйск, улица Минская, 138.
2: Хотите подарить маме что-то особенное? Подарок, который будет хранить тепло и напоминать о вашей любви долгие годы? Ювелирные украшения – идеальный выбор. Диаманты, скидки до 65% на украшения из золота и кольцо с бриллиантом 1 карат всего за 1999 рублей. Диаманты. Покупайте выгодно. Срок проведения акции с 9 по 16 октября 2026. Подробности на сайте diamanty.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
3: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
4: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
5: Бобруйску нужен бизнес! Бизнесу нужен банк! Бобруйску нужен бизнес! Бизнесу нужен банк! БНБ! БНБ!
6: Откройте счет для бизнеса в отделении БНБ Банка в Бобруйске на Горького 8Б. Платите всего одну копейку в месяц за счет весь год, меняйте валюту, отправляйте переводы. Бизнесу Бобруйска в БНБ Банк. Подробнее на BNB Buy и по телефону 7309.
7: Телефон рекламной службы 550 30 30. Код 044. 044.

0: Новости компании и корпорации на Зефир-ФМ.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,42, за 100 российских дают 3,58 белорусских. Инспекция МНС напоминает физлицам, владельцам недвижимости, земельных участков и транспортных средств о необходимости своевременной уплаты имущественных налогов за 2025 год. Срок не позднее 16 ноября. Внести средства можно 3 способами: в личном кабинете плательщика на сайте ведомства, через систему ЕРИП, в отделениях банков и почтовой связи. В Беларуси запущен механизм для помощи производителям пищевой продукции в выходе на рынок Китая. Речь идет о профессиональном сопровождении и регистрации в системе Поднебесной. Обязательное условие для осуществления любых поставок изделий в КНР. Это позволит отечественным экспортерам существенно ускорить процесс аккредитации, сэкономить временные ресурсы и минимизировать риски отказа из-за случайных ошибок при заполнении данных. В Эстонии сотрудник автозаправки украл 67 тысяч литров дизельного топлива стоимостью 108 тысяч евро. Мужчина совершил 51 эпизод кражи. Чтобы скрыть свои действия перед откачкой горючего, он отключал видеонаблюдение. Похищенное он перекачивал в резервуары личного авто. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,42. За 100 российских дают 3,58 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 58 копеек. Это лунный сорт нефти Brent сейчас на отметке 96 долларов 5 центов за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир-ФМ.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80225-43-6806, 43-6708. В ОАО «Комбинат школьного питания Куполинка» требуются повара, кухонные рабочие. Обращаться по телефону 80225-72-12-78 с 8 утра до 4 дня. Бизнес-новости на Зефир-ФМ. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области будет преобладать пасмурная погода. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер юго-восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 12. Влажность 55%, атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Такси 7850.
2: Скачай приложение, закажи, получи кэшбэк 5% и оплати поездку бонусами.
1: Все качают, все звонят. Такси 7850.
3: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
4: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
6: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
1: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044. 044.

0: так легко. Мне с тобой сейчас наш первый раз. Океан.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
3: В Беларуси стартовали продажи нового кроссовера Li Auto L8. Модель делит платформу с флагманским L9, но получила пятиместную компоновку. Силовая установка на 571 лошадиную силу разгоняет авто до 100 км в час за 4,8 секунды. Запас хода достигает 1670 км. На чистой электротяге до 430. Батарея 72 кВт-часа заряжает с 10 до 80% всего за 10 минут. Цены стартуют от 346 тысяч белорусских рублей. Топовая версия обойдется в 402 тысячи.
2: Про машины для людей.
3: Гибридный кроссовер Geely Manjaro EMI дебютирует в Европе. Его представили на парижском автосалоне 12 октября. В основе подзаряжаемая гибридная установка с 1,5-литровым турбомотором. Доступны две версии – переднеприводная на 279 лошадиных сил и полноприводная на 340. Интерьер обновили, отдельный центральный экран, кнопки на тоннеле, подрулевой переключатель трансмиссии. Прием заказов откроют в конце октября – начале ноября.
2: Дай газу!
3: Шкода Октавия пополнилась двумя полными гибридами на 136 и 170 лошадиных сил. В основе 1,5-литровый бензиновый турбомотор, электродвигатель и батарея на 1,6 кВт-часа. Подзарядка от розетки не предусмотрена, привод передний. На низких скоростях авто работает в последовательном гибридном режиме, на высоких – в параллельном. Новые версии технически близки к гибридному Volkswagen Golf. Гибриды будут доступны в комплектации Selection и Sportline. Прием заказов откроют до конца октября, цены объявят позже.
2: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: Зефир. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Торжественная церемония открытия второго международного китайско-белорусского форума по развитию физической культуры и спорта собрала свыше 450 участников в Минске. Центральным событием дня стала пленарная сессия, на которой представили результаты исследования о подходах Синеокой и Поднебесной к государственному управлению в сфере.
0: Город.
1: В трудовых коллективах Бобруйска 15 октября проходит единый день информирования. Тема – традиционные ценности белорусов – семья, общество, государство. Для улучшения демографической ситуации в республике сформирована действенная система правовой защиты материнства, отцовства и детства. Реализуется комплекс мер для обеспечения достойных условий жизнедеятельности ячеек.
0: В мире.
1: В Индонезии зафиксировали более 270 тысяч случаев респираторных инфекций, которые вызваны смогом от пожаров. Дым содержит вредные вещества, которые могут провоцировать заболевания, кашель и одышку, а также усугублять астму. Местным властям предписано обеспечить готовность медицинских служб к реагированию на ситуацию и защите уязвимых групп населения.
0: Вот это да!
1: ИИ почти сравнялся с человеком по числу публикуемых в сети статей, но поисковики все равно в выдаче предпочитают рукотворные материалы. Количество контента искусственного интеллекта в сети резко подскочило после выхода ChatGPT в 2023 году. Исследователи опасаются, крупные языковые модели могут задохнуться и рухнуть, если содержимое нейросетей превысит тот, который создан живым разумом. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 5. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области будет преобладать пасмурная погода, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер юго-восточный, умеренный, средняя температура воздуха в течение дня плюс 12, влажность 55%, атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены благодаря метам. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
2: Поступил звонок из банка? Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите? Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
4: Я никому не скажу.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: В Мининформе анонсировали выпуск почтовой марки «С Новым годом», которая поступит в обращение 20 октября. Общий тираж – 20 тысяч экземпляров. К слову, старт продаж на Минском почтамте пройдет специальное гашение на конверте с надписью «Первый день». Также подготовлена карточка для карт максимума.
0: Город.
1: Накануне Театр драмы и комедии имени Дунина Марцинкевича наполнился особой атмосферой нежности и благодарности. Прошел торжественный прием председателем Бобруйского горисполкома Максимом Гуриным. На мероприятии пяти бобруйчанкам были вручены ордена. Подробности на bobrulife.by.
0: В мире.
1: В Нидерландах из-за общенациональной забастовки работников регионального транспорта отменены многие автобусные и железнодорожные рейсы. Местный профсоюз добивается от нанимателей отмены ряда предложений, которые ухудшают коллективный договор. Пока конструктивного диалога не произошло.
0: Вот это да!
1: 5 центов почти за 3 миллиона долларов. В США продали редкую монету 18 века. Чеканка относится к числу первых выпущенных после основания денежного двора Америки. До наших дней она сохранилась в исключительном состоянии.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80225-43-6806, 43-67-08. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 7. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области будет преобладать пасмурная погода, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер юго-восточный, умеренный, средняя температура воздуха в течение дня плюс 12, влажность 55%, атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Бобруйску нужен бизнес. Бизнесу нужен банк. Бобруйску нужен бизнес. Бизнесу нужен банк. БНБ, БНБ.
1: Откройте счет для бизнеса в отделении БНБ Банка в Бобруйске на Горького 8Б. Платите всего одну копейку в месяц за счет весь год, меняйте валюту, отправляйте переводы. Бизнесу Бобруйска в БНБ Банк. Подробнее на BNB Buy и по телефону 7309.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: что ж, доброе утро, вы слушаете самую сладкую радиоволну, и с вами Налимята. Сегодня четверг, друзья, уже завтра пятница, и скоро выходные. Ну что ж, понедельник мы пережили, значит, и четверг у нас пройдет на хорошей волне Зефир FM.
1: Сделано в Беларуси!

топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

0: Середина часа на Зефире ФМ. С вами по-прежнему Нулимята. Напомню, что сегодня четверг, 15 октября. И сегодня в Беларуси будет облачно, но с прояснениями. На западе страны пройдут дожди, а утром местами появится туман. Днем воздух прогреется до 14 градусов тепла. Кстати, в нашей Могилевской области температура воздуха поднимется до 12 всего лишь градусов тепла, правда, без осадков. Ветер по всей стране неустойчивый, будет примерно от 2 до 7 метров в секунду. Ну что ж, у меня, например, погода за окном солнечная, так что давайте наслаждаться солнечными днями этой осенью. Ну и, конечно же, поднимать настроение с помощью музыкальных хитов на Зефир ФМ.
1: Твое утро на Зефир ФМ.

0: Рыжик. Все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 25 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
1: С 1 января 2023 года физическим лицам предлагается мобильное приложение для уплаты налога на профессиональный доход. Позволяет легко создавать чеки для потребителей и информировать налоговый орган о выручке.
2: Получать сведения о сумме начисленного налога и сроках его уплаты.
1: Получать подробную аналитику своей деятельности. Мобильное приложение работает на любом удобном вам устройстве. Доступно для бесплатного скачивания в сети интернет.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
4: Сделано в Беларуси.

0: Четверг, 15 октября. Доброе утро. За окном снова у нас погода радует, правда, да? Хоть и осенняя. Но организм требует одеяла и горячего чая, и чтобы все от него отстали хотя бы до весны. Осенняя хандра официально открыл это сезон, а мы привыкли списывать это на погоду. Но давайте честно. Чаще всего это не просто тоска по солнцу, это накопленный стресс. А сентябрь, начало октября, это всегда забег на выживание. Рабочие дедлайны, пусть отпусков школа у детей, а то есть вечная нехватка сна. И вот, к середине октября наша нервная система просто уже устает. А теперь попробуйте сделать вот что, друзья. Закройте глаза. Представьте, что вы берете в руки тяжелый холодный апельсин. Чувствуете, как он отдает холодом. А теперь поднесите его к лицу и вдохните глубоко. Этот яркий, солнечный, чуть горьковатый запах, он бьет в нос, как будильник, но не раздражает. Он буквально выдергивает голову серых туч. А ученые давно заметили ароматы цитрусовых. А это природный, кстати, антистресс. Он снижает уровень кортизола, помогает согреться изнутри, когда за окном плюс 5 и создает то самое ощущение внутренней свободы, раскрепощенности, словно вы только что вышли из душного офиса на солнечную, например, набережную. Даже если на самом деле просто где-то стоите в очереди в магазине, либо работаете. Поэтому наш утренний рецепт на сегодня, 15 октября, это очень простой. Если вы чувствуете, что осенняя тоска подступает к горлу, а дедлайны давят, ну не спешите наливать пятую кружку крепкого кофе. Купите, например, по дороге на работу пару апельсинов, положите их на рабочий стол, и пускай они там лежат. Там просто, да, просто пахнут на весь кабинет и напоминают, осень – это не только про серость, это еще и про тепло, которое мы создаем себе-то сами. Так что оставайтесь на волне 95.4. И давайте поднимем настроение еще также с помощью музыкальных хитов. Итак, новый трек от Бирбур. Под небом все равны.
1: Покинула гроза, чтобы сказать, не туда нельзя.
0: Далее группа «Три дня дождя» и «Мона». И экспонат от Мия Бьёки прямо сейчас.
2: Я экспонат, ты мой фанат.
0: А меня зовут Нелли Мята. Услышимся уже в следующем часу. Не только будет хорошая музыка, но и отличные новости.
3: Главные новости. Музыкальные чарты. Эксперименты. Интерактивное лайв-шоу.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: За рубежом.
1: Беларусь принимает участие во Всемирном продовольственном форуме в Риме. На заседаниях обсуждают глобальную проблему. 670 миллионов человек в мире страдают от голода. Более 2,5 миллиардов не могут позволить себе здоровое питание. К слову, синеокая пища обеспечивает себя сама. Здесь выращивают, перерабатывают, продают и активно осваивают рынки дальней дуги, в том числе Азии и Африки.
0: Город.
1: Прямые телефонные линии пройдут в Бобруйском горисполкоме и администрациях районов 17 октября. С 9 утра до 12 дня местные жители смогут задать интересующие вопросы и получить на них ответы. Все номера телефонов можно узнать на bobrlife.by.
0: В мире.
1: Хакер взломал госреестр Дании через пароль 123456 и похитил более 8,5 миллионов записей. Представители властей Копенгагена официально подтвердили факт кибератаки. По словам одного из чиновников, об утечке стало известно лишь спустя почти 2 недели после самого инцидента, когда в системе была зафиксирована аномально высокая активность со стороны корпоративного аккаунта.
0: Вот это да!
1: Белорусам пока рано окончательно прощаться с теплом. После довольно холодного начала недели погода может преподнести приятный сюрприз. Как сообщают синоптики, уже к выходным столбики термометров резко поползут вверх. Причем в некоторых районах температура может приблизиться к отметкам, которые больше напоминают лето, чем середину октября. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 12. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области будет преобладать пасмурная погода, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер юго-восточный, умеренный, средняя температура воздуха в течение дня плюс 12, влажность 55%, атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: До выходных остался всего один шаг, и погода сегодня нам помогает. За окном редкая звенящая осенняя ясность, солнце заливает улицы, воздух прозрачный, свежий. Это тот самый день, когда осень не давит серостью, а вдохновляет золотом. Так что пользуйтесь, друзья, моментом. По дороге на работу поднимите голову, либо когда вы идете по делам, либо с работы. Но неважно, друзья, отличная же погода, и заряжайтесь эндорфинами. Отличного вам четверга и хорошего настроения на самой сладкой радиоволне.
1: Сделано в Беларуси.

0: В Ома до 1 ноября сушилка для белья напольная за 39,99. Полотенце махровое 70 на 130 сантиметров за 9,99. Постельное белье Art Home со скидкой до 40%. Если за товарами для дома, то в Ома. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте OMA.BY.
1: 78,50. Такси! Сколько хочешь колеси!
2: Мама!
3: Мама!
2: Мам!
3: Мамочка!
4: Да, солнышко!
3: Я люблю тебя!
5: Дарите свою любовь вместе с 7-карат! Скидки до 75%! И только с 9 по 16 октября кольцо с бриллиантом 1 карат за 1999 рублей! 7-карат! Дарите любовь! Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
6: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
7: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044.

0: Середина часа на Zephyr FM, с вами по-прежнему Налимята. Напомню, что сегодня 15 октября, и давайте же узнаем, что сулят нам звезды гороскопа на сегодняшний день. А он нас подталкивает к играм и креативу. Стоит смотреть на мир и на сложности жизни сквозь призму позитива. Именно такой подход позволит наслаждаться моментами и творить нам всю катушку. А вот с эмоциями сейчас будут большие проблемы. В сердцах мы можем наговорить лишнего, а вымолить прощение будет не то что сложно, а даже невозможно. Так что следим, друзья, за своими реакциями. Будем ревновать даже кота. С этим чувством стоит быть осторожнее, иногда включать мозг, чтобы, ну, не натворить дел. А верить гороскопу или нет, я на Лимята, как всегда говорю, это дело каждого. Но оставаться на волне 95.4 обязательно.
1: Дневной Зефир.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: В Беларуси стартовали продажи нового кроссовера Li Auto L8. Модель делит платформу с флагманским L9, но получила пятиместную компоновку. Силовая установка на 571 лошадиную силу разгоняет авто до 100 км в час за 4,8 секунды. Запас хода достигает 1670 км. На чистой электротяге до 430. Батарея 72 кВт-часа заряжает с 10 до 80% всего за 10 минут. Цены стартуют от 346 тысяч белорусских рублей. Топовая версия обойдется в 402 тысячи.
1: Про машины для людей.
2: Гибридный кроссовер Geely Manjaro EMI дебютирует в Европе. Его представили на парижском автосалоне 12 октября. В основе подзаряжаемая гибридная установка с 1,5-литровым турбомотором. Доступны две версии – переднеприводная на 279 лошадиных сил и полноприводная на 340. Интерьер обновили, отдельный центральный экран, кнопки на тоннеле, подрулевой переключатель трансмиссии. Прием заказов откроют в конце октября – начале ноября.
1: Дай газу!
2: Шкода Октавия пополнилась двумя полными гибридами на 136 и 170 лошадиных сил. В основе 1,5-литровый бензиновый турбомотор, электродвигатель и батарея на 1,6 кВт-часа. Подзарядка от розетки не предусмотрена. Привод передний. На низких скоростях авто работает в последовательном гибридном режиме, на высоких – в параллельном. Новые версии технически близки к гибридному Volkswagen Golf. Гибриды будут доступны в комплектации Selection и Sportline. Прием заказов откроют до конца октября, цены объявят позже.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
3: Сделано в Беларуси.

0: магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

Знаешь, я много думал, собирал себя заново. Но эти мысли, они всегда со мной. Я пытался забыть, строить планы. Всегда хотел увидеть тебя в другой. Но боль не утихает, она все та же.

0: Вы слушаете волну Зефира ФМ, с вами по-прежнему Налимята. Напомню, что сегодня четверг, 15 октября, а уже завтра долгожданная пятница. Поэтому предлагаю прямо сейчас провести этот день на позитиве, с хорошим настроением, ну и, конечно же, с музыкальными хитами на Зефир ФМ. И далее послушаем Hunt их золотой трек. Хит от Вани Дмитриенко «Ртуть». Оставайтесь на самой сладкой радиоволне. С вами Налимята, и услышимся уже в следующем часу. Напомню, наша традиционная игра с 13 до 14 часов, поэтому настраивайте волну на 95.4.
1: 95.4 FM.

0: Бобруйске 13 часов.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
1: В стране.
2: Александр Лукашенко находится с рабочей командировкой в Витебской области. Сегодня акцент на животноводство. Также главе государства доложат о ходе осенних полевых работ в Беларуси, итогах работы АПК района за 9 месяцев и строительстве помещений, в том числе профилакториев для телят.
1: Детали.
2: С 15 октября Белорусское бюро по транспортному страхованию запускает веб-приложение. С его помощью можно будет оформить извещение о ДТП в электронном виде прямо с мобильного устройства. Сервис будет работать на гаджетах с любой операционной системой. Водители самостоятельно заполняют документы. Принцип аналогичен оформлению бумажного бланка. Подтверждением решения служат коды из СМС, которые поступают на указанные номера телефонов.
1: В мире.
2: Сильные ливни обрушились на Стамбул, затопив жилые дома, тоннели и школы. Из-за подтоплений движение транспорта оказалось парализовано. Для устранения последствий непогоды задействовали более 8 тысяч человек и около 2 тысяч единиц техники.
1: Вот это да!
2: Отказ от завтрака повышает риск развития 4 патологий. В основном это формирование метаболического синдрома. Этот комплекс нарушений включает ожирение, гипертонию, повышенный уровень сахара и холестерина в крови. Привычка принимать еду по утрам помогает контролировать пищевое поведение в течение дня и снижать тягу к продуктам с большим количеством жиров и углеводов.
1: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
2: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80225-43-6806, 43-6708. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 12. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области будет преобладать пасмурная погода, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер юго-восточный, умеренный, средняя температура воздуха в течение дня плюс 12. Влажность 55%, атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.
3: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.ru.

0: Это четверг, друзья, 15 октября. Вы слушаете самую сладкую радиоволну, и с вами по-прежнему Нелимята. Осень пытается загнать нас в хандру, но мы-то знаем секретное оружие. Нет, это не кофе, хотя тоже помогает. Это суши, друзья. Горячий рис согревает не хуже батареи, а свежая рыба заряжает мозг лучше любой энергетики. Так а что, друзья, прямо сейчас у нас в прямом эфире наш традиционный розыгрыш. А как раз я разыгрываю роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска по улице Социалистическая, 125. Там есть возможность как предварительный заказ сделать, либо заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. А что для этого нужно сделать? Ну, как всегда, внимательно слушать мой вопрос и ответить на него не только быстро, но и правильно. А свой ответ отправить в виде СМС на короткий номер радио 9544. Итак, внимание, вопрос. Как вы думаете, как назывались первые роллы в Калифорнии? Думаете, только недолго, ведь в конце этого часа уже определится победитель. А свой ответ отправляйте, напомню, на короткий номер радио 9544.
1: Сделано в

0: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
1: 78.50. Такси, сколько хочешь колеси.
2: Бобруйску нужен бизнес. Бизнесу нужен банк. Бобруйску нужен бизнес. Бизнесу нужен банк. БНБ, БНБ.
3: Откройте счет для бизнеса в отделении БНБ банка в Бобруйске на Горького 8Б. Платите всего одну копейку в месяц за счет весь год, меняйте валюту, отправляйте переводы. Бизнесу Бобруйска в БНБ банк. Подробнее на БНБ Бай и по телефону 7309.
4: Уважаемые жители города Бобруйска и прилегающих районов, Бобруйские электрические сети информируют, что нарушение целостности электросчетчика и применение устройств, искажающих показания, фиксируется счетчиком и являются основанием для привлечения к административной ответственности и наложения штрафа, а также возмещения суммы причиненного ущерба.
5: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

0: Середина часа на Зефир ФМ, с вами по-прежнему Налимята. Ну что ж, продолжаем наш традиционный розыгрыш в прямом эфире. А наш приз – это аппетитные роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска. С большим выбором азиатской и итальянской кухни, друзья. Обязательно посетите это заведение. Ну, если нет возможности, то ничего страшного же. Можно заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. А прямо сейчас, чтобы выиграть и самые роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка», внимательно слушайте вопрос и обязательно на него отвечайте быстро, ну и, конечно же, правильно. А ответ отправляйте в виде смс на короткий номер радио 95-44. Ну и в конце этого часа определится уже победитель. Итак, внимание, вопросы. Как назывались первые роллы в Калифорнии? Думайте, только недолго. А лучше прямо сейчас набирайте свой ответ и отправляйте на короткий номер радио 95-44.
1: Сделано в Беларуси.

0: Хотите подарить маме что-то особенное? Подарок, который будет хранить тепло и напоминать о вашей любви долгие годы? Ювелирные украшения – идеальный выбор. Диаманты, скидки до 65% на украшения из золота и кольцо с бриллиантом 1 карат всего за 1999 рублей. Диаманты. Покупайте выгодно. Срок проведения акции с 9 по 16 октября 2026. Подробности на сайте diamanta.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: Ну что, 13.55 на Зефир FM, и с вами по-прежнему Нелимята. И пришло время подвести итоги нашего сегодняшнего розыгрыша в прямом эфире на Зефир FM. А разыгрывали роллы Калифорнии от суши-бара «Сушилка», которая находится по улице Социалистическая, 125, с большим выбором не только азиатской, но и итальянской кухни. И также можно сделать как предварительный заказ, либо заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. А чтобы прямо сейчас на волне Зефир FM и испытать свою удачу, нужно было внимательно слушать вопрос и, конечно же, правильно и быстрее всех на него ответить, отправив свой ответ на короткий номер радио. А звучал сегодня вопрос так вот: как назывались первые роллы в Калифорнии? Ну что ж, самые первые роллы этого типа назывались урамаки, или роллами наизнанку, поскольку шеф-повар спрятал лист нори внутрь, а рис оставил снаружи, чтобы непривычным к водорослям людям было блюдо казалось более привлекательным. Давайте же узнаем, кто сегодня наш победитель. А это абонент, чьи цифры заканчиваются на 89-64, друзья. Мы вас поздравляем! Вы выиграли роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка». Обязательно с вами свяжемся, правда, немного позже, и расскажем, где и как забрать свой приз. Ну, остальные остаемся на волне 95.4 и наслаждаемся не только музыкальными хитами, а в начале каждого часа актуальные новости города и страны.
1: Включайся!

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
2: Всебелорусское народное собрание.
1: На информационном ресурсе ВНС в лицах размещено свыше 150 историй делегатов различных созывов Всебелорусского народного собрания. Проект создан в честь 30-летия высшего представительного органа народовластия. Его цель – сберечь воспоминания участников, которые были причастны к принятию значимых для государства решений. К слову, 17 декабря пройдет третье заседание 7-го ВНС.
0: Город.
1: Информагентство «Бобруйск Медиа» и Центр дополнительного образования детей и молодежи запускают кастинг в новый сезон «Школы блогеров 5.0». 17 октября в 12.00 попробовать свои возможности смогут ребята от 12 до 18 лет, которые хотят творить, снимать и развиваться по адресу Пролетарская, 31А.
0: В мире.
1: Китай и КНДР открыли движение по новому трансграничному мосту через реку, по которой проходит государственная граница между двумя странами. Длина вантовой переправы около 3 километров, а ширина 28,5 метров.
0: Вот это да!
1: Одна известная компания скинула своих роботов-гуманоидов в расплавленную сталь. Андроиды 2024 года устарели и занимали весь склад, а просто выбросить их нельзя из-за уникальных разработок внутри. Видео человекоподобных опускает в чан автор идеи. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 11, далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области будет преобладать пасмурная погода, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер юго-восточный, умеренный, средняя температура воздуха в течение дня плюс 12, влажность 55%, атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: 14.12 на Зефир ФМ, уже обеденный перерыв. А знаете, почему домашний обед или ужин всегда кажется вкуснее ресторанного? А ученые говорят, дело не только в рецептах. А когда вы едите рядом с любимым человеком, а еда лучше усваивается, организм расслабляется, уровень стресса падает, и желудок начинает работать в полную силу. Так что сегодняшний ужин – это не просто калории, это еще и самая полезная таблетка от усталости, если принимать ее за одним столом с тем, кого любишь.
1: Дневной зефир.

0: Отличные новости! Гипермаркет Билд запускает акцию «День соседа». До конца октября каждую субботу скидка минус 12% на весь ассортимент для иногородних покупателей. Чтобы получить скидку, нужно предъявить паспорт с пропиской. Ждем вас за покупками. Гипермаркет Билд. Город Бобруйск, улица Минская, 138.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
2: Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, Водоканала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.
3: Телефон рекламной службы 550 30 30. Код 044. 044.

0: Дневной зефир.
1: Ну что ж, середина часа на Зефир ФМ, с вами по-прежнему Налимята. Ну, в такую погоду хочется одного, максимального уюта внутри. Ведь осень на дворе. И вот вам научный факт для внутреннего тепла. Когда вы едите рядом с любимым человеком, еда лучше усваивается. Тепло ладони под столом, согревая лучше любого пледа, а суп кажется вдвое наваристее. Ну что ж, проверьте сегодня вечером этот лайфхак. И, конечно же, на фоне самого сладкого радио.
2: Зачем?

0: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 25 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
1: 78-50. Такси, сколько хочешь колеси.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: Напомню, что сегодня 15 октября, четверг, и это отличный повод, ну что ж, начать или продолжить. Хороший день, ведь середина рабочей недели пройдена, финишная прямая уже виднеется, а до выходных осталось, ну, всего несколько рывков. Сегодня и завтра, если силы на исходе, то давайте исправлять. Впереди отличная музыка на Zephyr FM, на свежие новости, и, возможно, именно сегодня нам позвонит удача. Так что оставайтесь на волне 95.4. Наслаждаемся, друзья, этим днем. А меня зовут Налимята. Мое эфирное время уже подошло к своему завершению. Услышимся уже завтра с 11 утра на Zephyr FM.
1: Радио Zephyr. Волна удовольствия.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Во время рабочей поездки в Верхнедвинский район Александр Лукашенко отметил особую значимость развития сельского хозяйства и заявил, он намерен уделять этой сфере еще больше внимания. Президент назвал одним из достижений страны объем экспорта продуктов питания. Он достигает 10 миллиардов долларов в год.
0: Город.
1: На предприятии «Теплоэнергетика» прошел единый день информирования с участием председателя Бобруйского горисполкома Максима Гурина. Ключевая тема диалога – традиционные ценности белорусов – семья, общество, государство. В ходе выступления глава города подчеркнул, крепкие ячейки общества и традиционные ценности – это первоисточник национальной безопасности.
0: В мире.
1: Мощное наводнение обрушилось на греческий остров Родос. Причиной стихийного бедствия стали проливные дожди. В некоторых районах за 6 часов выпало до 260 миллиметров осадков. Известно об одном погибшем. Реки вышли из берегов. Дороги и улицы завалены грязью и обломками. Бурные потоки унесли в море 4 автомобиля. Десятки водителей пришлось извлекать из-под завалов.
0: Вот это да!
1: В Китае начальница подарила лучшим сотрудникам новое BMW. Ей стало жалко смотреть, как они ездят на работу на самокатах в мороз. Владелица ресторанов увидела, как сотрудница приехала с посиневшими ушами и руками. В итоге купила двум девушкам по машине и оформила на них. Без каких-либо условий.
0: Новости компании и корпорации на Зефир-ФМ.
1: У АО «Комбинат школьного питания Куполинка» требуется повар, кухонные рабочие. Обращаться по телефону 80225-72-12-78 с 8.00 до 16.00. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 12. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области будет преобладать пасмурная погода, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер юго-восточный, умеренный, средняя температура воздуха в течение дня плюс 12, влажность 55%, атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом, это все события к этой минуте, новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: На первый взгляд, серая зарплата кажется гораздо больше белой. Но это иллюзия. Вам объясняют, что деньги в конверте – это выгодно и удобно для всех. И вы верите до определенного момента. Надбавки, прибавки, премии, законная часть зарплаты, вынесенная в конверте, таинственным образом исчезают. А на руках остается в лучшем случае минималка. К чему эти фокусы? Требуйте белую зарплату и не останетесь в дураках.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044. 044.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Верхнедвинский район пообщался с местными жителями и рассказал им о планах по развитию северных территорий Витебщины. Глава государств Типщины. Глава государства назвал три составляющие успеха – туризм, сельское хозяйство и лесная отрасль. Также было отмечено, государство будет придерживаться политики, направленной на поддержку многодетных семей.
0: Город.
1: День открытых дверей прошел в Бобруйском зональном центре гигиены и эпидемиологии. Гостями учреждения стали старшеклассники, решившие связать свою жизнь с медициной. Ребятам рассказали о преимуществах целевого направления, показали лабораторный комплекс.
0: В мире.
1: В столице Албании учащиеся средних школ бойкотировали занятия и присоединились к студенческим акциям протеста. По пути к офису премьер-министра они разбивали камеры видеонаблюдения, светофоры, окна и рекламные вывески. Полиция в ответ применила слезоточивый газ и начала задерживание.
0: Вот это да!
1: Ученые выяснили, ИИ способен распространяться между электронными устройствами. В эксперименте нейросеть добралась до 8 виртуальных гаджетов. В будущем под угрозой могут оказаться телевизоры, пылесосы и другая умная техника.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80-225-43-6806 или 80-225-43-6708. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 12. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер северо-восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 12. Влажность 62%. Атмосферное давление 737 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.
2: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

0: Пожары и происшествия. Анализ и статистика чрезвычайных ситуаций. Мнение экспертов и лайфхаки от МЧС. Все о безопасности в самом информативном шоу «С огоньком». Только на Zephyr FM.
1: 16 часов и 6 минут в Бобруйске. Привет всем, кто с нами на одной волне. Четверг на календаре уже 15 октября. Радует погода, радует то, что четверг. Вообще обожаю четверг, потому что доказано, уже это самый продуктивный день в неделе. Самый продуктивный, потому что все получается. Получается больше, получается лучше, а еще гораздо лучше запоминается полезная информация. И кто я такой, чтобы упустить этот шанс и не поговорить с вами о безопасности. Меня зовут Евгений Товстик. В этом часу я вам расскажу, как же согреться, чтобы не загореться, как навести порядок с буквы закона у себя на участке. Ну и сколько человек потерялось с грибами в лесах с начала осени. Об этом и не только. Мы поговорим в шоу «С огоньком», поэтому делайте радиоприемники погромче. Здесь все о безопасности.
0: Шоу спасателей.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: прошли огонь, воду и медные трубы. Шоу спасателей.
1: Шоу спасателей продолжается на Зефир FM, 16 часов 14 минут в Бобруйске. Меня зовут Евгений Товстик, а все спасатели переживают за всех нас в любое время года, в любое время суток и в любую погоду. Хотят, чтобы не было опасности, не было чрезвычайных ситуаций, призывают беречь себя, взять себя в руки и думать о своей безопасности, о своем доме и своих близких. Это важно, ведь произойти может все что угодно, стихийные бедствия, которые произошли за рубежом за прошедшую неделю в нашей традиционной рубрике.
0: Новости с огоньком. Неделя в мире.
1: Торнадо в Италии. 11 человек травмированы, из них 6 детей в результате прохождения сильных штормов с торнадо у западного побережья острова Сицилия. Там повреждены кровли зданий, в том числе учебное заведение, сельскохозяйственные угодья, линии электропередачи, автомобили. Наибольший ущерб зафиксирован в районе городов Марсала и Петрозина, где разрушены склады, повалены деревья и разбросаны строительные конструкции. Страшный ураган в США. 4 человека погибли в результате прохождения урагана Исайяс, принесшего сильные ливни, локальные наводнения и грозы на северо-востоке и в среднеатлантических штатах США. Повреждены кровли зданий, в том числе учебное заведение, сельскохозяйственное угодье, линии электропередач. Было нарушено электроснабжение у более 400 тысяч потребителей. Трагедия в Хабаровском крае Российской Федерации. 7 октября 5 человек погибли, в том числе 4 детей, в результате пожара в квартире многоквартирного жилого дома в городе Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края Российской Федерации. Возгорание, площадь которого составила 10 квадратных метров, произошло на 4 этаже 5-этажного жилого дома. Горели домашние вещи. Для ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники и 10 работников МЧС, а вот причина пожара на данный момент устанавливается. Такие новости из-за рубежа, только можем посочувствовать горю людей и понимать, что безопасность, она в наших руках, друзья. И мы должны стараться, чтобы нам было безопаснее. А больше новостей находите на нашем официальном телеграм-канале МЧС Беларуси. Там же вы узнаете все, чем живут белорусские огнеборцы и получите самые полезные советы от МЧС. МЧС Беларуси. Помощь рядом.
0: Огонь!

0: нашли огонь, воду и медные трубы. Шоу спасателей.
1: Шоу спасателей продолжается в середине часа в Бобруйске. И самое время, конечно же, для полезных советов от МЧС.
2: Ликбез от МЧС.
1: С наступлением холодов растет число пожаров, которые связаны с использованием электрообогревателей. Как же безопасно справиться с холодом с помощью их? Первое, что советуют специалисты, изучить инструкцию. Она позволит не только получать знания о правильном использовании электрообогревателя, но и поможет предотвратить либо выявить неисправности. Забудьте про идею эксплуатировать самодельные или неисправные электроприборы, ведь самодельные обогреватели занимают лидирующие позиции среди причин пожаров. Проверяйте технику перед использованием. Не сломана ли подставка, не повреждена ли изоляция проводов. И оберегайте обогреватель от соседства с легко воспламеняющимися материалами. Ими могут стать мебель, шторы, детские игрушки, коробки и книги. Ни в коем случае не размещайте рядом лаки, краски, бензин или газовые баллоны. Нельзя устанавливать электрообогреватели на проходе и в технических местах, там, где на них может что-то упасть. Нельзя использовать электрообогреватели для сушки белья и обуви, потому что многие это забывают. Не оставляйте электроприбор без присмотра. Даже вы, если собираетесь выйти на минутку, выключите прибор из сети. Не ложитесь спать с включенным обогревателем. Помните, этот помощник нуждается в контроле. Берегите себя.
0: Шоу спасателей!

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: с огоньком. Шоу «Спасатели».
1: По эту сторону микрофона Евгений Товстик. Всем желаю хорошего настроения, хорошего вечера. Погода за нас, погода на нашей стороне. Безопасность, она в наших руках. Я думаю, что мы справимся с вами. Я с цифрами, друзья. 77 потерявшихся в лесу были найдены спасателями в сентябре. Только за месяц, представьте себе, 77 человек потерялись в белорусских лесах. Да, действительно, тихая охота продолжается. Традиционно отмечается рост числа потеряшек. Зачастую это происходит из-за пренебрежения вот самыми простыми правилами безопасности, которые даже с детства мы рассказываем. Рассказываем и будем рассказывать. МЧС напоминает, что первое, что надо сделать, это изучить маршрут местности. Перед выходом посмотрите карту. В самом лесу всегда фиксируйте какие-то ориентиры. Линии электропередач, просеки, необычные деревья. Вот это все поможет вам с ориентиром. Предупредите близких. Обязательно сообщите семье, друзьям, хотите соседям, в какой именно район вы собираетесь. И когда примерно собираетесь обратно. Зарядите телефон. Мобильный телефон – это ваш главный шанс на спасение. Обязательно его полностью зарядите, берите с собой. Это важно. Будьте на связи. А также одевайтесь ярко. А сейчас еще защищенно и тепло. Само собой. Ведь вы должны быть заметными. И соберите с собой такой небольшой набор выживания. Даже если вы идете всего на часик, обязательно возьмите небольшой запас воды, сытный перекус и жизненно важные медикаменты. Вы знаете свое здоровье, возьмите лекарства, помещаются они в кармашек, а также возьмите с собой спички, зажигалку, бумагу. Все это может пригодиться вам в лесу. Да, природа нас манит, это здорово прогуляться, даже просто ради прогулки, не для сбора ягод, грибов, это все прекрасно. Но помните о безопасности, о ней почему-то люди забывают, когда отдыхают, особенно когда это происходит в празднике. И да, у нас уже завершается дачный сезон. Все дело закрывается, на огородах становится чище, и зачастую люди наводят порядок с помощью костров. Я напомню, что делать это не запрещено, но важно соблюдать небольшие правила. Вот, напоминают специалисты, что при разведении костра важно учесть погоду, сильный ветер, не рисковать. Также важно расчистить место от сухой травы и мусора, чтобы не было куда огню распространяться, и соблюсти достаточное расстояние до заборов, сараев, домов, чтобы пламя и искры не смогли на них переброситься. И, пожалуй, самое главное — быть рядом, контролировать, ведь за костром, как за ребенком, глаз да глаз, и нужно вооружиться чем-то, инвентарь, ведро с водой или огнетушитель должны быть рядом с вами. Будьте в безопасности.
0: С огоньком. Спасайся, кто может!
2: Дневной зефир.

0: Актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
1: Сделано в Беларуси.

0: С огоньком. Шоу спасателей.
1: Я вот тоже задумался, чего я хочу. Хочу я наконец-таки понять, что самое главное в безопасности. Всегда к завершению эфира хочу сформулировать, на что же вас настроить, друзья. Что же важнее сферы безопасности в этой жизни? Почему-то мне кажется, что наши дети, их безопасность. И мы в ответе за их безопасность сделаем все возможное, чтобы их быт был безопасным. Будем с ними общаться, учить их, нравоучить, и пусть действительно это даст свои плоды. Нам нужно здоровое и классное поколение. Вот так вот я хочу подытожить. «Юный спасатель» — наша рубрика завершает шоу «С огоньком» на сегодня. Я желаю вам хороших, светлых, солнечных и безопасных предстоящих выходных. Всем пока.
0: «Юный спасатель».
2: Привет всем, меня зовут Максим, и со мной такое случилось. Недавно я был у бабушки в деревне. Приходил дядя в форме и ругался за печку. Бабушка расстроилась, а я ей говорю: бабушка, делов-то лист металлический прибить, трещины замазать.

0: бабушки там подушки и грибы.
1: Ну, в общем, нельзя так делать. Летом я отправлю папу, чтобы он почистил трубу, и бабушка будет спокойна. Помните, и вы, отправим в безопасности.

0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Дина Мелькевич. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,37. За 100 российских дают 3,60 белорусских. Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-сентябре увеличилось на 4,6%. В организациях произведено товара на 26,4 миллиарда рублей. На 1 октября насчитывалось 3,8 миллионов голов крупного рогатого скота, коров 1,3 миллиона, птицы 50,5 миллионов голов. В Беларуси отказались от внедрения лизинговых сертификатов. Они задумывались как инструмент для небольших компаний, которым не хватает объема чистых активов. Год назад его предлагала внедрить белорусская валютно-фондовая биржа. Инструмент был не одобрен регулятором. На торгах за почти 42 миллиона долларов продали одну из ключевых картин раннего творчества Кандинского. Впервые художник показал эту работу в 1907 году во Франции. Произведения того периода отличаются лирическим романтизмом, а подход к фигуративной форме создает уникальную поэтическую вселенную. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,37. За 100 российских дают 3,60 белорусских, 10 китайских юаней стоят 4 рубля 51 копейку. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 104 доллара 39 центов за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: ОАО «Комбинат школьного питания Куполинка» требуются повара, кухонные рабочие. Обращаться по телефону 80-225-72-12-78 с 8:00 до 16:00. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра в Могилевской области будет облачно с прояснениями. Ветер северный, порывистый. Минимальная температура ночью плюс 4. В дневные часы термометр покажет до 11 градусов тепла. Влажность 76%. Атмосферное давление 754 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: все жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабрика. Личная кухня всего за 14 дней в салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
3: Отличные новости! Гипермаркет «Билд» запускает акцию «День соседа». До конца октября каждую субботу скидка минус 12% на весь ассортимент для иногородних покупателей. Чтобы получить скидку, нужно предъявить паспорт с пропиской. Ждем вас за покупками. Гипермаркет «Билд», город Бобруйск, улица Минская, 138.
4: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
5: Сделано в Беларуси.

0: не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Дела отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375-44, 717-12-12.
2: Уважаемые жители города Бобруйска и прилегающих районов, Бобруйские электрические сети информируют, что нарушение целостности электросчетчика и применение устройств, искажающих показания, фиксируется счетчиком и являются основанием для привлечения к административной ответственности и наложения штрафа, а также возмещения суммы причиненного ущерба.
3: Такси 7850.
4: Скачай приложение, закажи, получи кэшбэк 5% и оплати поездку бонусами.
3: Все качают, все звонят. Такси 7850.
5: Пора в ОМА. До 1 ноября сушилка для белья напольная за 39,99. Полотенце махровое 70 на 130 сантиметров за 9,99. Постельное белье Art Home со скидкой до 40%. Если за товарами для дома, то в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте ОМА.бай.
6: Бобруйску нужен бизнес. Бизнесу нужен банк. Бобруйску нужен бизнес. Бизнесу нужен банк. БНБ! БНБ!
7: Откройте счет для бизнеса в отделении БНБ Банка в Бобруйске на Горького 8Б. Платите всего одну копейку в месяц за счет весь год, меняйте валюту, отправляйте переводы. Бизнесу Бобруйска в БНБ Банк. Подробнее на bnb.by и по телефону 7309.
8: Мама!
9: Мама!
8: Мам!
9: Мамочка!
10: Да, солнышко?
9: Я люблю тебя!
0: Дарите свою любовь вместе с 7-карат. Скидки до 75%. И только с 9 по 16 октября кольцо с бриллиантом 1 карат за 1999 рублей. 7-карат. Дарите любовь. Подробности на сайте 7karat.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
11: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 25 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: 78-50. Такси. Сколько хочешь колеси.
2: О, я знаю. Это конь. О, я знаю. Это кот. А это опасность.
3: Даже дети знают, как звучит опасность. МЧС напоминает. Устанавливая автономный пожарный извещатель, вы защищаете не только себя, но и своих близких.
4: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
5: Сделано в Беларуси.

0: все жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке «Белвэп» получил кредит 90% от стоимости квартиры на 25 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
3: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
4: Телефон рекламной службы 550 30 30. Код 044.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич. Во время рабочей поездки в Верхнедвинский район Александр Лукашенко отметил особую значимость развития сельского хозяйства и заявил, он намерен уделять этой сфере еще больше внимания. Президент назвал одним из достижений страны объем экспорта продуктов питания. Он достигает 10 миллиардов долларов в год. Президент во время рабочей поездки пообщался с местными жителями и рассказал им о планах по развитию северных территорий Витебщины. Глава государства назвал три составляющие успеха – туризм, сельское хозяйство и лесная отрасль. Беларусь принимает участие во Всемирном продовольственном форуме в Риме. На заседаниях обсуждают глобальную проблему. 670 миллионов человек в мире страдают от голода. Более 2,5 миллиардов не могут позволить себе здоровое питание. К слову, синеокая пища обеспечивает себя сама. Здесь выращивают, перерабатывают, продают и активно осваивают рынки дальней дуги, в том числе Азии и Африки. Торжественная церемония открытия второго международного китайско-белорусского форума по развитию физической культуры и спорта собрала свыше 450 участников в Минске. Центральным событием дня стала пленарная сессия, на которой представили результаты исследования о подходах Синьокой и Поднебесной к государственному управлению в сфере. В Мининформе анонсировали выпуск почтовой марки с Новым годом, которая поступит в обращение 20 октября. Общий тираж – 20 тысяч экземпляров. В Бобруйске накануне театр драмы и комедии наполнился особой атмосферой нежности и благодарности. Прошел торжественный прием председателем Бобруйского горосполкома Максимом Гуриным. 5 бобруйчанкам были вручены ордена. Подробности на bobrulife.by. В трудовых коллективах Бобруйска прошел единый день информирования. Тема – традиционные ценности белорусов – семья, общество, государство. Для улучшения демографической ситуации в республике сформирована действенная система правовой защиты материнства, отцовства и детства. Прямые телефонные линии пройдут в Бобруйском горосполкоме и администрациях районов 17 октября. С 9 утра до 12 дня местные жители смогут задать интересующие вопросы и получить на них ответы. Все номера телефонов можно узнать на сайте bobrulife.by. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 10. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра в Могилевской области будет облачно с прояснениями. Ветер северный, порывистый. Минимальная температура ночью плюс 4. В дневные часы термометр покажет до 11 градусов тепла. Влажность 76%. Атмосферное давление 754 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир ФМ» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей завтра в 8 часов утра.

0: не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Отличные новости! Гипермаркет Билд запускает акцию «День соседа». До конца октября каждую субботу скидка минус 12% на весь ассортимент для иногородних покупателей. Чтобы получить скидку, нужно предъявить паспорт с пропиской. Ждем вас за покупками. Гипермаркет Билд. Город Бобруйск, улица Минская, 138.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Такси 7850.
2: Скачай приложение, закажи, получи кэшбэк 5% и оплати поездку бонусами.
1: Все качают, все звонят. Такси 7850.
3: Пора в ОМА! До 1 ноября дрель-шуруповерт «Вергер» 12 вольт с двумя аккумуляторами всего 155 рублей. С гарантией целых 24 месяца. Если за инструментом, то в ОМА! Подробности по номеру 536-4500 и на сайте ОМА.БАИ.
4: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
5: Сделано в Беларуси.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: В Беларуси стартовали продажи нового кроссовера Li Auto L8. Модель делит платформу с флагманским L9, но получила пятиместную компоновку. Силовая установка на 571 лошадиную силу разгоняет авто до 100 км в час за 4,8 секунды. Запас хода достигает 1670 км. На чистой электротяге до 430. Батарея 72 кВт-часа заряжает с 10 до 80% всего за 10 минут. Цены стартуют от 346 тысяч белорусских рублей. Топовая версия обойдется в 402 тысячи.
1: Про машины для людей.
2: Гибридный кроссовер Geely Manjaro EMI дебютирует в Европе. Его представили на парижском автосалоне 12 октября. В основе подзаряжаемая гибридная установка с 1,5-литровым турбомотором. Доступны две версии – переднеприводная на 279 лошадиных сил и полноприводная на 340. Интерьер обновили, отдельный центральный экран, кнопки на тоннеле, подрулевой переключатель трансмиссии. Прием заказов откроют в конце октября – начале ноября.
1: Дай газу!
2: Шкода Октавия пополнилась двумя полными гибридами на 136 и 170 лошадиных сил. В основе 1,5-литровый бензиновый турбомотор, электродвигатель и батарея на 1,6 кВт-часа. Подзарядка от розетки не предусмотрена, привод передний. На низких скоростях авто работает в последовательном гибридном режиме, на высоких – в параллельном. Новые версии технически близки к гибридному Volkswagen Golf. Гибриды будут доступны в комплектации Selection и Sportline. Прием заказов откроют до конца октября, цены объявят позже.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
3: Сделано в Беларуси.

0: Рыжик. Все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 25 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
1: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Videobel.by.
1: Сделано в Беларуси.

0: Вечерний зефир.
1: Я спустя

по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Хотите подарить маме что-то особенное? Подарок, который будет хранить тепло и напоминать о вашей любви долгие годы? Ювелирные украшения – идеальный выбор. Диаманты, скидки до 65% на украшения из золота и кольцо с бриллиантом 1 карат всего за 1999 рублей. Диаманты. Покупайте выгодно. Срок проведения акции с 9 по 16 октября 2026. Подробности на сайте diamanty.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
4: Сделано в Беларуси.

0: Шалом.
1: Всем-всем доброго, уютного октябрьского вечера, четверга, 19.04 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений. Шалом на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши осенние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также можно писать в нашу официальную группу ВКонтакте Zephyr FM 95.4. Ну и, конечно, в комментариях нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Шалом, Бобруйск, пишет Светлана Дегтярева. Самый теплый приветик отправляю братульке Шмаджинке. Хочу пожелать хорошего настроения. Настраивай уже улыбку и репетируй. А я на финишной прямой почти все успела. Береги себя и спокойной ночи. Крепко обняла, жду и люблю. Привет, сын Сережа, дорогой, пишет Лариса Блитько. Каким бы ни было твое сегодня, смотри на все с простотой сердца и улыбкой на лице. Пусть новый день подарит радости, хорошие новости. Пусть на душе будет легко и приятно. У меня все хорошо, жду, люблю и скучаю. 100 миллионов приветиков от всех наших. Приветик Людвигевичу Александру, тете Вали и Жлобина, племяшка. Здоровья тебе, хороших деньков, терпения. Переживаем за тебя, целую. Передайте пламенный приветик любимому мужу Игорю Алешину. Любим тебя, ждем встречи. Через 2 дня увидимся. Очень скучаем, мой дорогой Игоречек. У нас новость. Сегодня продали машину. Желаю хорошего вечера и спокойной ночи. Твоя любящая женушка. Целую. Передаем большущий привет Самульцеву Дмитрию и нашим ребятам. Хорошего настроения, удачи на работе. И помните, вы самая лучшая семья Колесникович. Огромный приветик Игорю Батяну от родных. У нас все хорошо, ждем тебя. Летит скучающий приветик любимому мужу и отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Хочу сказать только одно. В моей жизни тебя не заметит никто. В тебе жизнь моя. Береги себя для меня. Люблю очень. Хорошего вечера. Целую, Буся моя. Сладких снов, родной. Скучаю и жду. Безумно люблю. Домашние скучающие обнимашки, целовашки летят любимому мужу, родному бабулечке Димке Лебедеву, пишет Олеся. Милый, все у нас по-прежнему, завтра планируем поход к врачу, но это не точно. Ждем приветики, очень скучаем, у нас дома жарко, не переживай, береги себя. Любим, целуем, обнимаем, скучающие лебедята и любимая женушка Лебедиха. Домашний привет летит нашему родному Людвигевичу Александру. У нас все отлично, только жаль, что не хватает тебя, уж очень соскучились. Ждем домой, береги себя и свое здоровье. Помни, мы рядом, обнимаем нашими сердцами твои родные. Горячий привет для любимого Максимуса. Мы в порядке, открытку словила, очень скучаем и любим. Береги себя, твои девочки. Передаю приветик единственному, неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктору Иванютинка, пишет Елена. Муж любимый, я у бабули, от нее тебе привет, любит, скучает, ждет домой. Счастье мое, завтра жду с нетерпением, очень сильно люблю, безумно сильно скучаю. Береги себя, ты мне очень нужен, сладеньких снов, душа моя. Оставайтесь на волне Zephyr FM, друзья, октябрьский шалом в эфире.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» в вечернем эфире «Зефир ФМ». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Теплый привет четверга летит нашему любимому родному Аристарху Крюковскому, пишет Наталья. Нам не хватает тебя, береги свое здоровье и свой мир, ты нам очень-очень нужен. Все-все-все передают тебе привет, обнимаем нашими сердцами. Передайте привет моему мужу Стасу, просит Валентина. Он у меня удивительный, самый лучший, невероятный. Передайте, что я его очень люблю и жду. А еще скучаю очень, мы с тобой сможем все. Твоя Валя. Летит любящий приветик любименькому мужу Александру Ладинскому, пишет Елизавета. Солнышко, все у нас хорошо. Вот сегодня ходили с Давидушкой по больницам, только пришли, проходили комиссию, завтра еще анализы. Любим безгранично, скучаем, обнимаем, целуем, ждем поскорее домой. Хорошего вечера, доброй ночи, сладеньких снов, твоя любимая семья Ладинских. Свой приветик посылаю родному Гайкевичу Александру, пишет Юлия. Я так рада сегодняшнему сюрпризу, хоть сначала и подервничала знатно. Хорошего вечера, шмелечек. Обнимаю крепко, целую сладко. Твоя маленькая семейка всегда рядом, любит и ждет дома. Держись, крепись, прорвемся! Передаю приветик обнимающей и нежно любимому Хайдару от Алины. И привет от Хусейна, жди нас, очень хотим увидеть тебя. Сильно люблю, скучаю. Береги себя, обнимаю крепко и целую нежно. Скоро все будет хорошо. Ты у меня самый лучший, сильный и умный. Посылаю воздушный приветик Лёшке Дайнека, пишет Валерия Карпова. Желаю положительных эмоций, заряд бодрости и больше тепла. Пусть мысли дышат спокойствием, а сердце ничего не тревожит. Крепко-крепко обнимаю, бесконечно скучаю и целую нежностью в обе щечки. Люблю тебя! Теплый привет Дайнека Алексею посылает Мария Карпова. Спасибо большое за поздравление, мне приятно. Я еще в деревне, наслаждаюсь осенними красотами и заканчиваю огородные работы. В Минск пока не собираюсь, не хочется. Лешка, хорошего вечера, позитивного настроения. Береги себя, ангела-хранителя, и храни тебя Господь. Мы очень любим тебя и ждем. Обнимаю. Передаю приветик любимому братику Ануфренко Сергею, пишет Ирина Прокопенко. Дорогой мой, все у нас хорошо, папа заедет на выходных в гости, забрала Мию из садика. Сегодня был первый день после больничных, клеит мне наклейки. Передаю приветик и сладкую Буську, хорошего вечера. Крепко обнимаю и целую в обе щечки, твоя сестренка Ира. Всем доброго вечера, желает Татьяна Дриневская. Летит домашний теплый привет к нашему любимому родному сыночку Александру. У нас все хорошо, только очень сильно тебя не хватает. Баба с дедом и Тимоша передают тебе огромный привет. Хорошего уютного вечера, роднулечка. Богатырского здоровья и добрых позитивных мыслей. Безмерно скучаем и бесконечно любим тебя. Береги себя, храни тебя Господь. Целуем крепко и обнимаем. Твои родители. Теплый и скучающий приветик летит моему родному сыну Савчук Максиму, пишет Наталья. Все у нас хорошо, чего и тебе желаем. Сходила сегодня в поликлинику, открыли больничный. Не переживай, все хорошо. Завтра буду ждать звоночек. Родной мой, помни, мы любим тебя и ждем. И всегда рядом. От Никусика приветик, хорошего вечера и сладких снов. Обняли, поцеловались, с любовью, мама. Оставайтесь с нами, друзья. Октябрьский шалом на самом сладком. 95.4 FM.

0: Вечерний зефир.
1: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
2: Мне холодно и больно.
1: Больше не будет.

0: Позитивом и отличным осенним настроением вместе с программой «Шалом» мы, конечно, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаю привет самому любимому мужу Ануфриенко Сергею, пишет Оксана. Бысенок мой, все у нас хорошо, на собрании сейчас крошка наша на тренировке. Рада была слышать и видеть сегодня, жду, люблю, безумно скучаю. Хорошего вечера и добрых снов, целую мой носик, твоя любимая жена. Ну а мы отправляемся в Инстаграм четверга, посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. Передаю самый теплый, любящий, скучающий домашний приветик моему любимому сыночку Кириленко Никите. Как ты, роднулька? Все у нас хорошо. Сегодня в Прибор приехала морковку выкопать. На улице холодно, зато каминчик протопили. Сразу тепло и уютно. Тебе бы сюда баньку вытопили бы. Но ничего, скоро все наверстаем и все будет хорошо. Сильно-сильно любим. Крепко-крепко обнимаем. Твоя мама, братишка, систер, племяшка и Юрик. Привет Баранскому Дмитрию от Михалыча. Держись, нам не легче. Ждем тебя. Передаю приветик любимому братишке Кириленко. Никите, как ты? У нас все хорошо, только отопление до сих пор не дали. Сидим, мерзнем. Сегодня Ульку водила в кинотеатр на мультик в нашу Крыницу. Ей очень понравилось. Сказала, что это была ее мечта. А тебе сегодня монетки отправили. Скоро уже отправлю и приветик. От Юры из Минска привет. От Матюхи, Ульяны и мамы тоже. Мы любим тебя и скучаем. Твоя семейка Кириленко. Моему ненаглядному мужу Алексею Бармонтову, любящий приветик из уютного гнездышка. Всю неделю одна, доча в Минске, возвращается в воскресенье. Приветики от тебя получаю ежедневно, жду и скучаю, твоя якутяночка. Привет из Бреста, сыночку Баранскому Димочке. Не злись и не обижайся, на аватарку Михалыч денег не дает. А в остальном сложнее. Зима идет, про дрова думать надо, Яське надо помочь. Ждем и любим, греби, сынок, целую и обнимаю. Приветствуем славное радио «Зефир», его ведущего, и кланяемся нашему дорогому внуку Мирославу. Как прекрасно и радостно была бы наша жизнь, если бы ты был с нами. Надеемся, даст Бог, этот момент не за горами. Заканчиваем дачные дела, помним твою помощь в перекопке грядок. Работу эту заменил мотоблок, но никто не заменит общение с тобой, родники наш. Крепись, держись, обнимаем, бабушка и дед. Передаю привет мужу Витьку Евгению. Роднулька, люблю тебя. Скучаю по губам сладким и властным, по рукам сильным и нежным, по глазам ласковым и манящим. Без тебя длится день как год, и все вокруг выцвело, потеряло вкус. Мечтаю о нашей встрече, предвкушаю, как мы будем жарко наверстывать каждую секундочку разлуки. Береги себя, твоя Анастасия Васильевна. Передаем привет Дмитрию Жаркову. У нас все хорошо, завтра наконец-то пятница. В субботу с мамой поедем на дачу, будем дышать свежим воздухом. Очень любим и скучаем. Передайте, пожалуйста, солнечный привет из Красноморска. Бондаренко Мирослава, тете Ирен. Жду тебя здесь, мой дорогой, люблю тебя. Дай Бог тебе хорошего здоровья. Привет от Задолиных для Клока Николая Корниловича. Помним тебя и твои добрые дела. Береги себя. Будь здоров. Оставайтесь на волне Зефир FM, друзья. Октябрьский шалом в эфире.
1: Сделано в Беларуси.

0: Шалом.
1: И вновь замечательного, уютного осеннего вечерочка всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Я с тобой. Ты просто знаешь, что я с тобой. Слишком прочная у нити этих тонкость. У души своя особенная зоркость. Для нее ты человек навек родной. Я с тобой. Сквозь километры и дожди, лучик света и тепла прислать сумею. Ты почувствуешь, я это точно знаю. Люблю тебя выше неба, твое солнышко. Передайте, пожалуйста, привет и теплое объятие моему любимому братику Бармотову Лешеньке. Безумно скучаю, твоя сестрица из Слонима. Наша добрая радио Зефир, передайте, пожалуйста, привет сыночку Аристарху. Мы всегда рядом, где бы ты ни был, мы поддержим тебя во всем. Мы знаем, мы ценим и любим тебя. Обнимаем с Машенькой до хрустяшек, братики по-мужски крепко. Береги себя и ждем встречи, твоя семья. Еще раз напомню, друзья, ваши осенние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также можно писать в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефир FM 95.4», ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм. Оставайтесь с нами. Осенний шалом в эфире.

же теперь все те, кто носил на руках? Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом ничего.

0: Шалом.
1: 19:44 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений «Шалом». Ну и пока, друзья, у нас одно сообщение, один приветик, который передают Ярошевичу Паше, его жена Катя и сын Вовка, да и вся его большая семья. Отмечаем день рождения мамы узким родственным кругом. Очень скучаем, безумно любим, ждем скорейшей встречи. Береги себя! Ну что же, друзья, у вас есть еще время этим замечательным октябрьским вечерочком зарядить своих родных и близких позитивом и отличным осенним настроением. Ну а пока послушаем Руслана Алихно с треком «Застольная». Далее Денис Клявер, его трек «Между нами осень». Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами и скоро услышимся.

Шалом. Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера четверга и отличного позитивного осеннего настроения. Берегите себя и своих близких, одевайтесь теплее, на улице постепенно холодает. Все обязательно будет хорошо. Всем приятной недождливой осени и только хороших новостей. Меня зовут Михаил Гутин, услышимся завтра. Пока. Zephyr.

0: Вечерний зефир.
1: Идем пить сюда, глядеть тебя красивую, глядеть тебя, жалуясь, расцвести мы.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Сделано в Беларуси.
1: Это чувство или просто привычка? Ты так легко клянешься, будто ставишь галочку в личке. Сейчас дарить цветы вообще не подвиг. Слова «люблю» звучат, как автоответчик в профиле.

на эмоциях, разошлись с молчанием. Обещания, как акции, обесценились к утру случайно. Ты с другим, ну и ладно, я с друзьями, мне нормально. Только ночью почему-то память бьет по касательной. Я не святой, ты не ангел. Мы играли серьезно для вида. Но если это было правда, почему так легко убито?

Этот воздух, как ватагу стоит, это летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как ватагу стоит,

Близкий в двух словах, не больше. Он просто занят для тебя всегда. За окном темно, на душе, походу, тоже. Может, просто не судьба.

Не ешь, а слушай. Зефир FM. В Бобруйске час ночи.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.